0: 8 утра в Ванкувере ровно. Начинаем наше утро на канале Радио Вера ТВ. В студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. На календаре у нас сегодня вторник, 1 сентября, друзья. Где-то празднуется День знаний, с чем мы всех от всей души и поздравляем. 778-716-7067. 778-716-7067. Это номер телефона, по которому можете позвонить и не только поздравить с Днем всех знаний, но и, конечно же, принять непосредственное участие в нашем эфире, задав ваш интересующий вопрос нашим утренним собеседникам. А для всех тех, кто по разного рода причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы в течение эфира следим, и наиболее интересные вопросы и яркие комментарии мы стараемся озвучивать в прямом эфире. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос в нем прозвучал гарантированно, то, пожалуйста, донатьте, мы ваш вопрос обязательно озвучим. А что касается нашего сегодняшнего утреннего собеседника, то спустя небольшую паузу к нам присоединится украинский блогер Денис Елисевич, а значит, речь пойдет по большей части о том, что сегодня происходит в отношениях между Россией и Украиной, и внутри самой Украины, и о многом другом, так что ждем подключения, пока я приглашаю свою коллегу Александру Герсон. Саш, привет, доброе утро.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Добрый вечер, добрый день. У кого какое время суток? Ну, смотрю на ленту новостей, и хотелось бы, конечно, я так понимаю, Денис к нам уже подключается, поэтому...
0: Да, Денис уже присоединяется.
1: На эту ленту смотреть не буду. Главная новость – это Денис Елисевич на Радио Вера. С большим удовольствием говорю Денису. Денис, привет.
2: Здравствуйте.
1: Очень хорошо ты вчера сказал в одном из своих стримов, то ли это был один из последних, когда ты сказал, сегодня есть новости, которые я вам рассказываю, но сейчас такое время, что завтра актуально будет совсем другая. И похоже, что так и произошло, потому что то, что происходило за эти сутки, как я понимаю, и в Одессе, и в Киеве, ну, как пишут социальные сети, такого кошмара еще не было, такого ужаса еще не было, такого страха еще не было. На самом деле ли это так, Денис?
2: Да, и это очень похоже и очень напоминает то, как было в первые дни войны. То есть, когда бомбили без остановки, беспорядочно, и вот точно как сейчас. Только сейчас у них, конечно, ну, побольше ракет, получше ракеты, получше дроны и так далее. Поэтому да, в Украине происходит настоящий ужас.
1: Скажи мне, это агония?
2: Путина?
1: Ну да.
2: Нет, это не агония. Это он так ведет войну. Я не вижу ни одной причины для того, чтобы у него была агония.
1: В этом же стриме, который я смотрела и слушала вчера, ты сказал, что есть два сценария. Вернее, не то, что есть, ты не утверждал, предполагал. Один – это переговоры в сентябре, сентябрь сегодня начинается, уже начался. Или весной 27-го года. Почему такие сроки, Денис? И то, что сейчас происходит, как в начале войны, это говорит о чем? О том, что все-таки в сентябре могут быть переговоры или это нонсенс?
2: Переговоры уже идут, и идут очень серьезные. И опять включили Соединенные Штаты. Я знал об определенных запланированных вещах. Своим зрителям я это еще в июне говорил, чтобы как-то моральный дух поддержать, что да, конечно, приходится вас кормить в каком-то смысле завтраками, но все-таки какая-то надежда есть. А моя задача цепляться за надежду, потому что ну, не делаешь же ситуацию обреченной, потому что она хоть и сложная, но такой не является. Сейчас идут переговоры, которые подключены уже и ЦРУ, вы знаете, уже министр финансов США даже в этом направлении работает. Кушнер Витков, само собой, в этом направлении работает. То есть это по такому идет, по широкому флангу, и ну, мы, наверное, дальше будем об этом говорить, что как бы ни старалась Америка, но есть же еще две стороны конфликта, главных вообще-то. Конечно, Америка да. Вообще-то посредник. Просто в Украине, ну, в России все понятно, а в Украине у нас же уже Америка тоже чуть ли не враг у многих, поэтому.
1: Вот я хотела как раз это тебя спросить, когда ты сказала, Америка только посредник. Если Америка только посредник, почему тогда с украинской стороны столько претензий к Трампу и к Соединенным Штатам?
2: Потому что дают мало денег и мало оружия. Вот если бы давали много денег и много оружия, то были бы самыми лучшими в мире. Ровно на 5 минут. Пока аппетит не увеличился у пропаганды.
1: Ну, Ну, а разве претензия не в том, что вот сегодня уже написали сейчас, обещал ужасный американский президент все решить за сутки, за три дня, ничего не решил, пусть решает. То есть глубокая убежденность определенной части населения, что если Трамп захочет, то война закончится.
2: Ситуация очень сложная. Но то, что вы зачитали или процитировали, это связано с другим. В постсоветском обществе есть такая штука, когда что не получается, нужно, когда, простите, в одном месте сидим, нужно обязательно кого-то обвинить, кто далеко, у кого вроде как не дотянутся руки, и тогда будет жизнь как бы спокойнее выглядеть. Это я, например, про антисемитизм, а сегодня это, например, Трамп. Вот там вот этот Трамп, вот чуть ли не Трамп ракеты по Украине запускает. Вот такая риторика сегодня в Украине. И надо сказать, она же не возникает на пустом месте. То есть это не просто сидели люди такие, так, а ну-ка, Трамп, ага. Это пропаганда день за днем рассказывала, оскорбляла Трампа. Ну, мы не будем сейчас вспоминать про агента Краснова, с которого все начиналось. Это было самое безобидное, я бы сказал. А потом были прямые оскорбления, высмеивания. Я же просто, люди многие не понимают, поскольку они не следят же, как я, за инфополем и не обязаны украинцы. А я же вижу все эти телеграм-каналы, я вижу все эти высказывания разных фигур разного масштаба. И все это сводится к тому, что Трамп плохой. Но он плохой не потому, что у нормальных людей желание, чтобы Трамп сделал мир. У них он плохой исключительно потому, что дает мало денег и мало оружия. Вы не подумайте, что он плохой, потому что он не сделал мир. Это просто еще один повод его высмеять. Они, как малые дети, думали, что действительно за 24 часа человек, который только зашел в вольный кабинет, остановит войну.
1: Ты знаешь, ты сейчас сказал, интересно, Денис, если бы давал больше денег или что-то, тогда был бы хороший. А он должен давать деньги? Должен давать? Давать вообще и больше? Вот это у меня вопрос.
2: У меня философия такая, что вообще никто никому ничего не должен. У меня философия такая, что мы сами должны быть в топе и нормальной страной, мощной страной, богатой страной. Но почему так? Потому что они выполняют определенную задачу, делая из Украины такую страну, которой она сегодня является. Там нет задачи зарабатывать деньги. Это вот территория, дай денег, мы тут распилим и будем говорить, что мы настоящая независимая страна, все. А если что-то не получается, то у нас виноваты Путин и Трамп. А я говорю, нет, давайте разберемся внутри, что происходит, и посмотрите, как ситуация поменяется. Очень легко на

0: И совсем другое дело, что русские начинают придумывать фейки. Вот, например, русские для своего внутреннего рынка вкинули, что там чуть ли драка не произошла Бортникова с Рэдклиффом, потому что Рэдклифф начал рассказывать, что вы вот это вот прекращайте, а то будут санкции, а то мы больше оружия дадим Украине. А Бортников говорит, да вы тут не будете нам, американцы, рассказывать, как нам жить. Ну и все в таком духе. Чтобы сейчас россияне почувствовали, ох, ох, мы дали американцам просраться. Ну вот скрепы подкачать. Поэтому вообще вчера был день какой-то фейков. Financial Times пишет, Илон Маск дал добро Украине на удары вглубь России с использованием Starlink. Фейк, фейк. Но это публикует Financial Times.
1: Ага. Но он потом публикует, я хочу...
0: Да-да.
1: Я просто хочу добавить, Денис, что он публикует это как раз со слов Михаила Федорова, которому якобы Трамп об этом рассказал. Да? Ой, Трамп говорил, Маск об этом рассказал.
0: Да, это очень хорошо характеризует самого Федорова.
1: Вот я как раз о Федорове, ну, просто немножечко попозже хотел более подробно поговорить, потому как, на мой взгляд, я еще раз говорю, не большой специалист во внутренней украинской политике, но вот, на мой взгляд, он такой на первых ролях, ну, особенно вот последние вот эти дни. На секунду вновь вот к переговорам с Рэдклиффом, вот эта версия о том, что якобы он прилетал туда в том числе и для того, чтобы условно осадить Путина от эскалации, да, можно ли сказать, что эта версия как бы провалилась, ее этих переговоров не было, потому что мы сегодня действительно видим каждодневные удары, причем говорят о том, что вот эти дроны, они посылают их вот такими партиями, чтобы, условно говоря, вот эти сигналы воздушной тревоги в Киеве, там, в крупных городах украинских, они просто не прекращаются, они гудят постоянно. Отсюда, соответственно, естественно, это и паника, и, к сожалению, действительно эти удары наносят большой ущерб, в том числе и мирным людям, гибнут люди. Вот как вы считаете, действительно ли можно вот эту версию вычеркнуть, потому что мы видим не наоборот, да, то есть не ослабление эскалации, а наоборот, какое-то усиление?
0: Так Рэдклифф туда летел во время эскалации, эскалацию Россия никакую не делала. А какую Россия делала эскалацию? Россия бомбила Украину, Россия ведет войну. Она просто в ответ на стратегию, которую Зеленский назвал принуждение Путина к миру 40-дневное, то есть бить по Вайлдберрис, по Озону, по их логистике. Путин снял другие задачи и сказал, все, долбите только украинскую логистику, немного энергоинфраструктуру. Они это делают. А я бы сделал по-другому, я бы сел за стол переговоров, занимался дипломатией, вместо того, чтобы бомбить их логистику. И подчеркиваю, я не говорю, что не нужно бомбить Россию. Я говорю просто, как бы я действовал. Угу. А теперь мы эскалировали, а они в ответ сделали то же самое. И что?
1: Ну вот это, кстати говоря, вот важный момент, я считаю, вы как раз обозначили, потому что вот некоторые начинают рассуждать, если бы Владимир Зеленский не наносил ударов, таких ударов по России, по Wildberries, сейчас вот по Озону наносит, по НПЗ, то, в общем-то, и вот сегодняшних ударов, массовых ударов по Украине, бесконечных, как говорят последние дни, ударов по Украине не было бы. Это ошибка Зеленского. Не надо было этого делать. Соответственно, возникает вопрос, а как себя тогда на войне вести, да? То есть вот как вы к этому относитесь?
0: Я очень просто. Войну нужно заканчивать. Что значит себя вести на войне? Это же мы не говорим с вами сейчас в марте или апреле 22 года. Я бы в жизни не вел таких разговоров в тот период. Мы говорим о том, что в Украине идет пятый год война, 4,5. Там погибают люди, там погибают дети, там разрушается бизнес, там жить скоро невозможно будет. Я молчу уже о том, что происходит в украинском обществе. Я вам еще раз напоминаю, я нахожусь в сложном положении, потому что я сейчас выступаю вот для диаспоры. И с одной стороны, я не хочу, чтобы враги, а враги это слушают, смаковали то, что плохо в Украине. С другой стороны, я не могу людям здесь выходить и врать, так как некоторые у вас спикеры бывали. И рассказывать, что все Зеленский правильно делает, все замечательно. Вот Путин начал, значит, вот да, Путин начал. Но нам нужно это закончить, если мы умные. Если мы дураки, то мы будем дальше ввязываться в эту драку, на которую нет денег, нет ресурсов и смысла, в которой абсолютно нет. Последние 4 года вообще непонятно, за что идет война, кроме власти. Понимаете? На войне нужно воевать, спецоперации нужно проводить. Но мы говорим о том, что была выбрана конкретная стратегия эскалации. Нужно было бомбить российскую логистику. Мы это сделали. В ответ, это не я сказал, вы или кто-то. Используйте искусственный интеллект, поднимите статистику, сколько Путин разрушил логистических центров за предыдущие 4 года и сколько за последние 4 недели. И вы все сами увидите. И когда, а мне, знаете,

0: чем апеллируют часто. Так что ты предлагаешь? Не бить по России, пускай они по нам бьют? Или,
1: так вот, я об этом и говорю. Да, да, да.
0: Или, типа, а Россия что, так не бомбила нас? Бомбила. Но так, как сейчас, не бомбила. 45 воздушных тревог за сутки в городе Киеве. Они специально что делают? Они специально, понимая механизм, как работает воздушная тревога, она идет, потом она заканчивается, через 5 минут она вновь начинается. И получается, людей просто Путин сводит с ума в Украине. Это настоящая психологическая операция, помимо военной операции. Как часть военной операции, психологическая операция, психологическое воздействие. Но что мы слышим в ответ? Когда я говорю, люди, давайте будем требовать дипломатию, мне говорят вот эти отмороженные, они говорят, так Путин этого и добивается, чтобы вот ты так и говорил. Он так и добивается всех сломать. А никого не сломали. Народ держится уже из последних сил, несмотря на... Никто в мире бы такое не выдержал, поверьте мне, как выдерживает сейчас Украина и Украина. Но хочется сказать, а толку? Ну вот мы таких вот выдержали. Ну я, допустим, сильно хорохориться не буду. Я 8 месяцев жил только при войне в начале. Но моя семья находится сейчас под ракетами, под дронами, под тревогами ежедневно. Это Киев, Киевская область. Куда это приведет? И посмотрите, что с течением времени что-то улучшается или ухудшается? Путин за 2 недели уничтожил 2% украинского ВВП. Ну так расскажите мне, в чем конечная цель тогда? Рассказывали 40 дней, мы их побомбим, Путин станет на колени и скажет, все, мир, я согласен. Не становится. Но я же, понимаете, я понимаю, что Зеленского на это подогревают. Некоторые европейские страны в том числе. А потом выходит президент Финляндии Ступ и говорит, пока Украина воюет, Финляндия в безопасности. Это наша гарантия безопасности. А президент Молдовы Майя Санду выходит и говорит, пока Украина на фронте, в Молдове можно спать спокойно. Да простите меня, я люблю и Финляндию, и Молдову, а нахрен мне это надо ценой Украины? Давайте либо все против Путина, в том числе военным способом, либо давайте каждый будет прагматично, так как вы и мы будем решать свои вопросы прагматично. А именно, Россия сосед, никуда не денется, крайне агрессивный, неадекватный сосед, но с которым придется ужиться, пока Путин жив. Или пока КГБ у руля. Вот что я предлагаю. И учитывать интересы такой страны придется маленьким соседям. Я бы этого очень не хотел. И если вы хотите быть антироссией, то я только за. Только давайте по-настоящему. Давайте реформами будем жить и страну сделаем абсолютно не такую, как в России, а такую, как в западной цивилизации. Чтобы в России душили свободу слова, а в Украине полная свобода слова. Финансовая свобода. Интеграция в западную экономику. Давайте вот таким, чтобы россияне смотрели, а там люди живут нормально. А там есть выборы, а там есть свобода слова, а там люди ездят, к ним ездят, туризм, и бизнес процветает, низкие налоги ниже, чем в России. Давайте вот так сделаем. Суд честный, в конце концов. Они захотели, посадили на 13 лет, как в России. Ну, в Украине уже, правда, тоже это происходит.
1: Угу. Вот, кстати говоря, Денис, вы абсолютно справедливо заметили по поводу выступлений европейских лидеров, в том числе там и президента Финляндии, и главы Молдовы, и так далее, и так далее. Но вот это опасение нападения Путина на одну из стран НАТО, чаще всего упоминается какая-то из стран Балтии, становится все громче и громче. Об этом давно говорили, но как-то то вспыхивало, то утихало. И вот эти, опять-таки, одну из версий приезда главы ЦРУ в Москву, да, было как раз, ну, скажем так, разговор с Путиным о том, чтобы он этого якобы не делал. Вот как вы считаете, насколько эта вероятность велика, с вашей точки зрения, с учетом объяснения того, что это нужно для того, чтобы проверить НАТО? А вступит ли НАТО или нет? Насколько сильно сегодня НАТО, насколько действительно вот эта пресловутая пятая там глава, да, она сработает?
0: Значит, ни на какое НАТО Путин не пойдет, потому что это сразу будет крах. Против НАТО он не потянет, и ему это незачем идти на открытую войну, в НАТО, открывать второй фронт. Я об этом много раз, в том числе у вас на эфирах, говорил.
1: Да-да-да.
0: Но что может быть? Действительно, Путин, КГБ, они любят смотреть, где красные линии, прощупывать, проверять. Вот такой проверкой был Крым, Донбасс. Обама с Байденом сказали, да у тебя нет никаких красных линий. Убрали войска потом с Афганистана. Да вообще, заходи теперь полномасштабно в Украину. И сегодня мы имеем то, что мы имеем. Да, он уже использовал дроны, вы забыли, полгода назад по европейским странам. Там все с ума сходили. От каких-то свадебных дронов там все сходили с ума. А теперь он может сделать более жесткую провокацию. И, наверное, ее будет делать. Но так, что он возьмет наземную операцию или бомбардировку ракетами, или теми же дронами прямо по европейской территории, да, конечно, нет, ему кранты сразу будут.
1: Угу. Спасибо, Денис. Ну вот, коль мы уж упоминали имя Михаила Федорова, вот, ну, во-первых, согласны ли вы с моими мыслями, вернее, с моим пониманием о том, что последние несколько, может быть, недель, это такая фигура, за которой следят, слушают, они говорят и так далее, и так далее. Как вы оцениваете Михаила Федорова с точки зрения, как опять-таки некоторые эксперты утверждают, это вот реальный такой вот кандидат в президенты, он требует немедленного проведения президентских выборов и так далее, и так далее. Какую характеристику вы дадите Михаилу Федорову?
0: Да, он кандидат в президенты Украины. Отличается ли он качественно, идеологически и по своей философии от других украинских кандидатов, как ну, вот ваши эксперты любят говорить? Ответ угу. нет. Михаил Федоров – это, конечно, парень поумнее Зеленского или Залужного, но очень опасный человек, поскольку он классический карьерист. Классический карьерист, который как в свое время поступил с Геннадием Балашовым покойным, так поступил и с Зеленским. Понимаете, пока тебе выгодно, давай я буду с тобой. Потом я нашел другую среду, где я смогу больше быть возле ресурса крупного. Я тебя предам и пойду к другим. Он проработал с Зеленским 7 лет, не 7 месяцев, 7 лет, в том числе все годы вот этих крупных коррупционных скандалов во время войны. А потом внезапно у него случилось прозрение, и он говорит, там все плохо, менеджмент нулевой, коррупция страшная, люди хотят потоки контролировать. Так ты же в этом, ты же не вышел оттуда через 3 месяца и не сказал, слушайте, я честный человек, я пришел делать реформы, там одни бандиты и воры, я честно выхожу, честно признаюсь, я не хочу быть к этому причастен. Нет, ты 7 лет там зарабатывал деньги со своими друзьями. А потом вас немножко от потоков оторвали, конкуренты из Firepoint Зеленского, и начался шум, что все, выборы. А кто, скажите, вы помните вообще, как на меня смотрели и писали комментарии, когда я выборы, о выборах вообще говорил? Я с 24 года, когда должны были быть выборы по календарю, по расписанию, я говорил, нужно выборы проводить. Да ты сумасшедший, это какие выборы? Ну вы знаете, вышел Федоров об этом сказал, и многие такие, да, выборы нужны. Демократия в Украине не должна зависеть от Путина. Понимаете, какая ситуация? И вот это для меня не то чтобы обидно, просто глупо выглядит. Получается, люди слушают не то, что предлагает человек, они смотрят на человека. Елисеевич плохой, Федоров хороший. А почему Елисеевич плохой, Федоров хороший? Причина какая? Потому что Елисеевич не лизал жопу Зеленскому и не пытался прорваться к власти, и там не находился 7 лет, а работал в бизнесе. Вот это, поэтому я плохой. Или я плохой, потому что я выхожу честно в Ютубе, говорю свое мнение и свою точку зрения открыто, в отличие от Федорова. А Федоров приходит на полуторачасовое интервью, журналист говорит, хорошо, я согласен с вами, назовите фамилии, кто там такой плохой, Бармалей.
2: Ну да.
0: Не, я фамилии называть не буду. А через 3 дня выступает в интервью, говорит, да пускай Зеленский назовет, я считаю, Зеленский должен назвать фамилии коррупционеров, если коррупционеры в его окружении. Так ты выйди, назови. Если ты знаешь, они там есть или их там нет. Более того, на него огромный компромат.
1: Нет. А вот интересно при этом реакция самого Зеленского, да, потому что я помню еще не так давно, он вроде бы даже соглашался на проведение выборов, но он там, правда, требовал вначале перемирия, потом, по-моему, даже он эти требования убирал, если ошибаюсь, поправьте. Но вот реакция на то, что говорит Федоров, он говорит, нельзя проводить выборы для того, чтобы не развалить страну, да, вот.
0: Это Зеленский говорит.
1: Да, это Зеленский вот как раз говорит на то, что говорил Федоров о проведении выборов. То есть он вроде бы хочет, сейчас он, я так понимаю, получается, вновь занимает позицию, что во время войны никаких выборов проводиться не будет.
0: Зеленский всегда был исключительно с такой позицией. Всегда. Угу. Единственное, пару моментов было, когда что-то менялось, когда вот начали бомбить российские склады и нефтянку их. И рейтинги подросли, и вот такие моменты, наверное, он думает, так, надо быстренько пойти и зафиксировать свою легитимность. Но потом через месяц Россия статус-кво восстанавливает, и все, уже как бы рейтингов и нет. Или всплывает очередной коррупционный скандал. Зеленский никогда не собирался проводить выборы. И вы знаете, вот у нас сейчас очередной там скандал, вы, наверное, знаете, там Форрест Гамп и другие операции НАБУ, новые да. пленки, новые разборки с людьми из офиса Зеленского. И вот выходит Зеленский после этого, говорит, чтобы вы знали, журналистам, чтобы вы знали, у НАБУ ко мне нет никаких вопросов, ко мне никто не обращался, ничего. Я выхожу на стрим, говорю, люди, ну он же дурит. По Конституции, по закону у него иммунитет президентский. То есть вы не можете, а НАБУ не может прийти Зеленского прослушать официального. Понятно, неофициально, я думаю, есть на него. Прослушать, дело на него уголовное завести. Просто не могут по закону. А он выходит и говорит другими словами, вы быдло, чтобы знали, ко мне НАБУ не обращалось. Но я очень рад, что я это сказал на стриме. А сегодня вышел директор НАБУ Клименко и говорит, мы ничего Зеленскому не предъявляли, потому что у него президентский иммунитет. Это говорит уже не Елисевич, а директор НАБУ. Переводим на другой язык. На Зеленского все есть, но мы не можем пока ему официально предъявить, потому что он президент Украины. Это я к чему на ваш вопрос так отвечаю. Вот поэтому выборы и нужны. Потому что ему нужен бесконечный или, во всяком случае, максимально затягивать президентский иммунитет.
2: Я хочу обратиться к нашим слушателям, предлагать вам то, что очень удачно делает Денис Елисеевич, я у Дениса уже учусь. Есть такое слово «давайте разгонять эфир», да? Вот я сейчас смотрю, почти 1000 человек в чате, да, ну, в смысле, в прямом эфире. Я вам предлагаю подписываться на канал Дениса Елисеевича, на канал Радио Вера, ставить лайки и дать возможность нам и Денису, чтобы этот эфир, а он очень... на мой взгляд, яркий сейчас, интересный, чтобы его посмотрело и послушало как можно больше людей. Я хочу тебя спросить, Денис, вот о чем. Ты упомянул сейчас имя Геннадия Балашова в связи с Федоровым. Я хотела спросить, что это за связка. Мне это невероятно интересно. Все-таки мы работали с Балашовым довольно долго и вспоминаем его с большим уважением.
0: Ну, Федоров был членом партии 5-10 Геннадия.
2: Угу, я не знала.
0: А потом, когда он в команду Зеленского решил перейти, во время выборов, когда понятно было, что Зеленский побеждает, его политическая партия побеждает на парламентских выборах, он пришел к Геннадию и говорит, что давайте по-тихому почистим документы, как будто я у вас в партии никогда и не был. Давайте, пожалуйста, об этом никогда не будем упоминать. Вот и все. Угу. Потому что он считал, что ты его, наверное, компрометирует.
1: Угу. Спасибо, Денис. Вот единственное, я хотел вас попросить, все-таки, Денис, может быть, чуть-чуть поподробнее рассказать о... Форрест Гамп, да, потому что очень часто это мелькает, да, вот эта аббревиатура, вот это, я не знаю, как, аббревиатура, название и так далее, и так далее. А вот все-таки поподробнее, что же это такое?
0: Ну, это операция НАБУ, в которой обвиняется заместитель главы офиса президента Зеленского, некто Ирина Мудрая и ряд других людей. На пленках вымывание, да? коррупция, миллионы долларов, коррупция. Незаконные вот эти все моменты с тем, как они собирали залоги за других коррупционеров. То есть просто людям показали прямо то, о чем я рассказываю годами. Угу. Потому что они там занимаются коррупционной, только исключительно собой коррупционной деятельностью. Под всякие подлинные фразы типа «Да с коррупцией не надо бороться, ей нужно просто возглавить и контролировать», говорят они напрямую. И смеются.
1: Нас многие упрекают, и вас, естественно, тоже, в том, что, ну, вот, якобы мы тут сидим и разгоняем как раз вот, вот эти вопросы коррупции, во время войны этого нельзя говорить, ага, ну, или стараться не говорить.
2: А что можно говорить?
1: А вот мы сидим и копаем, и копаем.
0: И то есть, в принципе, пусть воруют. В принципе, пусть воруют. То есть, ни я, ни вы не воруем у государства. А те пусть воруют, ну, война же идет. Ну, понимаете, идет война, поэтому давайте диктатуру в Украине сделаем. Давайте обворуем Украину. Действительно, какой хороший повод война? Я согласен. Угу.
1: И вот пишут, складывается ощущение, что в Украине какой-то сюр творится. Я, к сожалению, не могу не спросить вас еще об одном эпизоде, связанном с коррупцией, буквально вот совсем свежим, можно сказать, сегодняшним, да, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о том, что вот о случаях коррупции всеми так любимого ТЦК, что, по его словам, сотрудники центров начали предлагать новую услугу под ключ, как он ее назвал, за 50-70 тысяч долларов человека прямо из автобуса переправляют за пределы страны. Я помню, когда вот мы начинали эту тему, ну, периодически мы об этом говорим, а вот где-то там мелькали цифры там, 5 тысяч, 7 тысяч долларов. Но 50-70 тысяч долларов вот в той Украине, которую мы видим, к сожалению, да, я имею в виду, и где действительно, ну, бизнес, по сути, погибает. То есть откуда у людей такие деньги для того, чтобы... Причем такие, ну, очень большие суммы, они растут, я так понимаю. Как вы прокомментируете это заявление?
0: Ну, знаете, если человеку нужно спасти жизнь, то он может и квартиру продать в такой ситуации.
2: Конечно,
0: тут
2: конечно,
0: уже выбирать не приходится. Второе, в Украине все-таки не маленький теневой рынок. И слава богу. Mm-hmm. И при таких законах и налогах по-другому быть не могло. Но с моральной точки зрения, я думаю, это вообще даже обсуждать не стоит. Конечно. И это просто мерзавцы, фашисты, которые последние из людей во время войны вытягивают, чтобы человек в одних трусах, простите, выехал за границу. А вот это, кто вчера был ничто, сегодня становится миллионером. И об этом Айн Рэнд много писала в своих книгах. То есть самое страшное, когда деньги от креативного производительного класса переходят к всяким ничтожествам. И такое государство обречено. И я в этом глубоко убежден. То есть когда деньги от бизнеса переходят к тем, кто вчера, простите меня, работал за $200, бухал беспросветно, сегодня он миллионер, потому что в стране война, и потому что у него какие-то там полномочия появились, и он абсолютно ничтожество сам по себе. А Лубинец пускай там не рассказывает, он в этом всем просто, как бы сказать, там, винтик в этой всей истории, маленький.
1: Меня-то, Саш, я сейчас буквально еще минутку, но меня-то больше всего поражает другое, то, что мы видим, как меняются министры обороны, мы видим, как меняются главнокомандующие, но ТЦК, вот эта коррупция как была, так и остается. Единственное, что мы видим, это как растут вот эти вот цены на подобного рода услуги. Почему это происходит? Неужели этого не видят высокопоставленные военачальники? Неужели, в конце концов, это не видит президент? И ничего не происходит. Вот что, в доле, ну, как-то слишком мелковато для них или нет?
0: Нет, не мелковато. Этот рынок более $2 миллиардов в год. Это первое. Второе, вы не можете построить силовую мобилизацию, не используя то, как сейчас все используют ТЦК, так как они действуют. Угу. А то, как они действуют, естественно, без коррупции невозможно. Это абсолютно для гнилой среды естественный процесс. И тот говорит, что президент не в курсе, кто-то там, они все в курсе, они все создали эту систему, большинство из них в доле, вот и все. Угу.
1: Спасибо. Саша?
2: Вопрос, я вижу тут в чате, уже третий раз человек повторяет его, я не стала задавать Денису, потому что я его не очень чувствую. Спросите Дениса, он всегда утверждал, что Ермак не имеет права ездить от лица Украины по миру, ведь за него никто не голосовал. А за зятя Трампа Кушнера голосовали граждане Соединенных Штатов?
0: Так это, ну, простите меня, тупой вопрос.
2: Ну вот я поэтому думала, задавать тебе его или нет. Я раз прочла, думаю, может, я чего-то не догоняю, пардон.
0: Кушнер что, занимается от имени Трампа решениями от всех Соединенных Штатов? У него узкая задача. Мир на Ближнем Востоке, мир в Украине. Точка. А Ермак действовал в компетенции президента Украины и с полномочиями президента Украины. Это вот, понимаете, то, о чем мы говорили в начале эфира. То есть просто человек ненавидит Трампа и пытается уже сову на глобус натянуть.
2: Денис, вы не раз, наверное, слышали, что есть такие люди, которые говорят, не вздумайте, обращаясь к украинскому народу, не вздумайте захотеть мира, Путин только этого и добивается, но вы должны быть сильными и стойкими. Вот когда вот это слышно в самой Украине, это или больше поддуживают их те, о которых ты сегодня говорил, или Финляндия, или Молдавия, или еще кто-то?
0: Нет, это работа внутренней государственной пропаганды, которой удалось огромное количество людей одурачить. К сожалению, многие украинцы для себя эту роль приняли, как бы затюкивать другого украинца на этой почве. То, что внешне подогревается, это уже настолько мелочь, поверьте, самая большая проблема у нас внутри. То есть пропагандисты изнутри вот эту тему, которую вы сказали, они ее очень сильно проталкивают и активизируют в обществе.
2: Слушай, я хочу тебе технический вопрос задать, Денис. Я вот сейчас смотрю, нас смотрит больше 1000 человек, а в чат очень маленький. То есть такое впечатление, что люди не могут написать там. Такое, у тебя такое бывает на канале или нет?
0: Нет, если все настройки правильно выставлены, то нет. То есть там, если не стоит только для подписчиков чат или для спонсоров канала, то должны все.
2: Ага. Денис, ты можешь посмотреть это? Потому что это очевидно, что что-то сейчас там происходит. Я обращаюсь к Денису Мадзарову. Сейчас по поводу... Вы говорили, Денис, о том, что... На вашем чате я тоже слушала, Денис Елисевич, либо война до весны 2027 года. А почему так, почему ваше предположение падает именно на эти даты?
0: Я сказал, если сейчас осенью не договорятся о мире, то тогда минимум до весны 2027 года. Но потому что есть так называемое окно возможностей, связанное с выборами в России, связанное с промежуточными выборами в США, связанное с тяжелой ситуацией в Украине. И все, и там еще кое-какие другие моменты. И все это открывает сейчас, это окно переговоров было, в принципе, и прошлой весной. И сейчас оно вновь открывается, и это уже, в принципе, открытая информация. А дальше зачем, скажите мне, зачем Путину зимой идти на мир, если он хочет зимой гуманитарную катастрофу устроить в Украине? Зачем ему просто какие-то переговоры будут? Кроме того, он сейчас после выборов, если объявит всеобщую мобилизацию, о каком тогда мире может идти речь? Тогда Путин будет рассказывать, что я буду брать Донбасс.
2: Ну, Денис, послушай, ты говоришь, сейчас переговоры уже идут. Да. Я так понимаю, они идут в Соединенных Штатах, да? Или где?
0: Нет, ну это имеется в виду, в общем они идут. Они могут идти, не знаю, там по Зуму и удаленно, но они идут.
2: Если, так сказать, переговоры идут, наверное, Россия к этим переговорам тоже имеет отношение, да, я так понимаю?
0: Ну, конечно, с Россией тоже ведутся переговоры. Да, они, в принципе, не прекращались. Просто их активность была там больше или меньше. По крайней мере, между Соединенными Штатами и Россией.
2: Ага, но тогда то, что происходит, эти бесконечные удары, взрывы, то, что происходит в Одессе, в Киеве, на фоне переговоров, как-то это вообще вяжется, то, что это происходит одновременно, Денис?
0: Так нет, мирной договоренности нет. Режим тишины никто не согласовал. Идет война. И обе стороны ведут эту войну так, как считают нужным.
2: Угу. Спасибо, Денис.
1: Спасибо, Денис. Опять-таки, вот буквально ненадолго к теме не столько ТЦК, сколько, вот, скажем так, тех украинцев, которые, ну, скажем, хотят или не хотят воевать. Я просто помню, может быть, мы это уже обсуждали в наших эфирах, но тем не менее, я еще раз спрошу. Вот я просто помню, в самом начале войны тоже были вопросы о том, что же делать и как быть, условно говоря. И многие говорили, посмотрите, вот на военкоматы буквально стоят очереди украинцев, которые, соответственно, записываются добровольцами, записываются и уходят на защищать Украину. И показывали огромные очереди, действительно. По-моему, даже выступал Зеленский, говоря о том, что такое количество желающих, нам даже не нужно такое количество людей, мы вынуждены многим отказывать, потому что, ну, чересчур прям вот волна такая патриотизма, волна желающих пойти воевать за Украину. И вот сегодня, спустя 5 лет, условно говоря, да, то, что мы сейчас наблюдаем, вот то, что было и то, что сейчас, или все-таки это тоже как какой-то, ну, скажем так, механизм пропаганды, который вводил в некое заблуждение, потому что или настроение вот так вот упали, вот что произошло?
0: Нет, все абсолютно было так, как вы сказали. Стояли огромные очереди, я же был в это время в Киеве, оружие раздавалось на улице. Я не хочу как бы все рассказывать, это такое дело. Но это чистая правда. И это очень логически объясняется. Враг объявил, без объявления войны, вторгся на нашу территорию. Естественно, многие пошли в военкомат, вся страна сплотилась для защиты, для обороны. Это абсолютно нормальная история. И сейчас это абсолютно нормальная история. Когда тогда было сказано, враг, тоталитарная страна, диктатор лезет к нам сделать у нас такое же. Мы так жить не хотим, у нас демократия. А сегодня в Украине такая же диктатура. А сегодня все видели, что человек – это расходный материал в Украине. Абсолютно не соблюдаются права человека. В это время они еще больше оборовывают государство, чем до этого. Какая мотивация у человека? С чего он вдруг должен идти? Пока Ермак строит себе дом какой-то? Пока они там смеются на этих телефонных записях под миллионы долларов коррупционные? Смысл какой в этом? Или люди не слышат, что происходит на самом фронте? Знаете, я разговаривал с десятками военных, мне ни один не сказал, а что ты не пошел. Не знаете, что все время говорили? Не вздумай сюда попасть. Вот и все.
2: Слушай, Денис, вот очень много людей уезжает, ну, я могу это судить по Канаде, сюда приезжает все больше и больше украинцев. И те, кто приехал уже, говорят, жаль, что мы не уехали раньше. Но если так будет продолжаться, ну, вся страна уже уедет и никого не останется, или это фантазии?
0: Нет, не фантазии. Меня это страшно расстраивает, поскольку я все-таки занимаюсь этим, потому что я вижу Украину другим государством. И готов в этом непосредственно принимать участие. Вы всегда знали мою позицию, что я не уехал в поисках лучшей жизни, а уехал из-за режима. И я готов вернуться в любой момент, когда это только станет возможно. Вернее, сразу, как только это станет возможно. А люди, те, о которых вы говорите, они разочаровываются. Конечно, ничего хорошего это Украине не сулит. Но я вам повторяю, в Украине нет задачи построить вот государство, где люди – это какая-то ценность, мозги человека – ценность, добавочная стоимость. Там сколько бы ни осталось, какая разница? 15 миллионов, 25. Задача – получить помощь от всех, все дай-дай-дай, распилить, найти деньги, как-то просуществовать, а потом снова дай-дай-дай.
2: Сегодня начался саммит ШОС. Спросите у Дениса, это серьезное мероприятие, по его мнению, или незначимое для мировой экономики и ситуации в мире вообще?
0: Я, честно говоря, как-то пропустил эту информацию, не готов комментировать.
2: Я, кстати говоря, тоже не знаю, что такое саммит ШОС. Денис.
1: Шанхайская организация сотрудничества начала, вчера он начал работать, сегодня, по-моему, заканчивает. Mm. Нет, там это предполагается, главное, зачем следят, это за встречами, Путин, возможными встречами Путина с Моди и с Цзиньпинем. Опять-таки в свете вот каких-то, я не знаю, вчера, кстати, мы это тоже обсуждали, в свете теории конспирологии о том, что якобы между Си Цзиньпинем есть договоренность с Путиным о применении эскалации, значит, в адрес Украины, нападение на одну из стран НАТО, подразумевается Балтика, а Си Цзиньпинь, соответственно, в этот момент забирает Тайвань. Так что вот такие теории тоже ходят, и вот... Ну, понятно, решаться это будет не на этом саммите, не на этой платформе ШОС, а вроде бы как уже решено, но понятно, что это все, опять-таки, очередная не теория заговора. Денис, хотел ненадолго, опять-таки, вернуться к высшему командному составу Украины. На прошлой неделе у нас в эфире был ветеран российско-украинской войны, некто Асти Грин. Я не знаю, как он к ним... Асти, это певица. Арти Грин, я не знаю, как вы к нему относитесь. Вот он сказал о том, что Евгений Хмара, да, вот новый министр обороны Украины, который сменил как раз на этом посту Михаила Федорова, он на него очень большие надежды возлагает. То есть он говорит о том, что это действительно, вот реально такой, значит, военнокомандующий, грамотный, знающий. И вот именно с ним действительно будет перелом, обязательно будет перелом в войне. Понятно, он не говорил о том, что Украина выйдет к границам 91-го года, но, условно говоря, российской армии не поздоровится. Как бы вы оценили вот это назначение Евгения Хмары, да, в качестве министра обороны, насколько слова Арти Грина действительно можно воспринимать как, ну, нечто... ну, скажем так, вполне осуществимое.
0: Я вам напоминаю, что министр обороны Украины – это не то же самое, что министр обороны или это министр войны в США. У него не те полномочия. Это не глава вооруженных сил Украины. Что касается всего остального, мне нет смысла давать оценку Хмаре ни хорошую, ни плохую, поскольку он часть этой системы. В эту систему не попадают люди, которые способны радикально изменить ситуацию. У нас были министры обороны Резников, Шмыгаль, Федоров, вот сейчас Хмара. Это абсолютно бессмысленно. Гнилая система. Гнилая система. Первое заявление Хмары я могу оценить. Ройтерс пишет, вышел и сказал, у нас дефицит бюджета военного 27 миллиардов долларов. Мы сейчас готовим представить Европе, европейским партнерам высококачественный план серьезной войны, чтобы нам дали эти деньги. Мне не нужна война. Хорошая война. Мне лучше плохой мир, чем хорошая война. Вот и все. Поэтому для меня, даже не хочу давать этому оценку, я лично этого человека не знаю. Он никогда не был политизирован. И я слышал от него два заявления. Первое, он надеется, что война закончится в течение 13 или 14 лет, чтобы его сын не воевал, что как бы абсолютно нормально, по-родительски я приветствую. Но как на 14 лет, это знаете, если мы говорим серьезно, а не вот как для лохов, простите, то что через 14 лет останется от Украины, и кем он собрался воевать 14 лет? Женщинами и детьми? Вот если так по-честному и по-серьезному. Вот эти заявления меня напрягают. В остальном, мне нечего о нем сказать. С оценкой Арти Грина я не согласен. Никакого перелома. А русскими сейчас не поздоровится. Ну, нифига себе, прилетают по Валберис, по Озону, по другим важной инфраструктуре. Толку с этого. Прилетают, все. Но мы сегодня с вами обсуждаем коллапс Киева.
1: Ну вот мы как раз в подтверждении ваших слов пишут нам в чате: поддерживаю Дениса, смотрю вас, а нас бомбят. А вопрос из чата тоже вполне как бы такой уже набивший оскомину, и в принципе даже, наверное, мы сегодня приблизительно об этом говорили. Денис, вам не нравится Байден, но при них в Украине было все нормально с ППО. Были ракеты, все сбивали, спали спокойно. А при Трампе 2 года бегаем по кругу с этими переговорами. Так чем Трамп лучше?
0: Ну, человек идиот. Во-первых, никогда Киев во время войны вообще, в принципе, спокойно не спал. Во-вторых, ракеты Патриот, там, их дефицит. И Байден бы их, простите, не родил. Их дефицит, в принципе, в мире и в США тоже. Это вопрос к тому, что идет война. И если этих ракет нет, то какая может быть эскалация вообще без ракет для Патриотов? Вот президент Украины должен был задать себе этот вопрос. Человек, который вообще не в теме. То есть его устраивает, да, что Байден в Швейцарии, в принципе, нормально. Иди воевать, иди войной на Украину. Путину, грубо говоря, может, так он не сказал, но так это выглядело на саммите США-Россия за полгода до войны. Но это же при Байдене началось. При Обаме Путин аннексировал кучу территорий, Байден был главой, вице-президентом. Человек радуется этому за Байдена, да? Ну тогда надо вопросы к этому человеку. Он вообще понимает, что в мире происходит, или не понимает? Значит, его устраивает война. Он на фронте этот человек или нет?
1: Ну, судя по всему, вряд ли.
2: Судя по всему, вряд ли. И Денис правильно сказал. Задавая такой вопрос, складывается впечатление, что человека устраивает война. Я тоже понимаю это именно так. По поводу выступления, я тебя спрашиваю, Денис, Порошенко. Порошенко, который всегда говорил только тильки, вот я читаю, тильки перемога, и никак типа по-другому. Сейчас он говорит только мир. Так когда же он говорит правду?
0: И тогда, и сейчас. Просто тогда была правда, не прилетела по складам его бизнеса, Рошен. Тогда. А сейчас прилетела, разрушила склад. Плюс риторика меняется. Возможно, Порошенко знает немножко больше информации. Идут мирные переговоры. И теперь только мир. Но обратите внимание, не мир в полном смысле этого слова, а он сказал, режим прекращения огня нужен. Постоянный. Такой, как Япония. Япония с Россией не подписывала мирный договор за Курилы. Просто режим прекращения огня, и видите, как-то до сегодня. Я хочу расшифровать для людей, потому что я сейчас тут ругаю Зеленского, чтобы, не дай бог, кто-то там не подумал, у Порошенко лучше. Для чего это нужно Порошенко? Ему нужен, как бы вам сказать, не закрытый полностью конфликт с Россией, потому что на этом он всегда делал политику. То есть попугать людей, что вот, знаете, шутка есть такая, мем в Украине, голосуй за Порошенко, або Путин нападет. Вот это из этой серии. То есть там Путин, на пороге Путин, а мы идем в Евросоюз и в НАТО. Все, вот вам вся политика Порошенко. А если закрыть все вопросы с Россией, вообще все, просто под ноль сесть и закрыть все вопросы, становится другой вопрос. Что Порошенко может предложить гражданам Украины?
2: А что он может предложить?
0: Ничего, ничего. Он может предложить войну, мифический путь в ЕС, мифический путь в НАТО. И еще религию, Томас. И больше ничего он не может предложить Украине. И никто из них не может. Поэтому и Федоров в том числе приехал, и как Денис говорил, Financial Times, он сказал, война в Украине будет еще минимум 2-3 года. И все интервью, которые он дал в Украине, он ни разу не сказал, за выборы молодец, поддерживаю. Он не сказал, нужен мир, Украина это не надо, Украина не выдержит, нет смысла в этой войне. Он говорил, нужна война, но только я должен руководить этой войной. Вот при мне война будет вот такой, а без меня она будет плохой. Вот то же самое говорит Порошенко. Почему он не вышел и не сказал так, друзья, мы тут только страдаем, пора и пожить, а давайте сядем, закроем все вопросы с Россией. Это открытые вопросы, все эти вопросы знают. Мы сядем их и закроем, и начнем жить с нуля, и начнем жить правильно. И не так, чтобы России была возможность нас снова напасть, а сделаем Украину богатой, успешной, мощной. Нет, Порошенко это не надо. Обратите внимание, Порошенко, оба сына призывного возраста, оба сына живут за границей. В это время этот человек выходит и говорит, нужно сплотиться. Кстати, вот 2 недели назад, когда Путин только начал такую бомбардировку, он же выходил и говорил, нужно сплотиться, люди, только все вместе. Я смотрю на этого человека и просто понимаю, какой это моральный банкрот. Твои сыновья не на войне. Ты говоришь матерям, которые потеряли сыновей, и чьи сыновья на войне, давайте сплотимся. Возвращай сыновей, пускай идут на фронт, как другие, и тогда будем сплачиваться. Подлец просто, иными словами.
2: Кстати, ты говорил в своем стриме, что ты сейчас упомянул НАТО, что с твоей точки зрения Украина никогда не будет в НАТО. Я хотела тебя спросить, почему ты так говоришь, почему ты так думаешь?
0: Ну, никогда не говори никогда, при живом Путине Украина никогда не будет в НАТО. Да, и при неживом тоже большие сомнения. Это абсолютно ложный путь, который ни к чему в итоге не привел. Мы не в НАТО. В Конституции записан путь в НАТО, но мы не в НАТО, а война пришла на нашу территорию. Мы должны быть нейтральным вооруженным государством в сотрудничестве с НАТО, с плотным сотрудничеством с Соединенными Штатами и с Израилем, желательно. Вот что наш путь. И это один из вопросов для России. Путин говорит, нельзя Украине в НАТО, это для нас небезопасно. Уже не будем это в очередной раз разбирать, абсурд его заявлений. Ну вот он так заявляет. Окей, а мы и так не в НАТО. Мы и так не в НАТО. И у нас в Декларации независимости записано нейтральное государство. Это данность, ее нужно просто зафиксировать. И более того, для нас лучше. Я бы это обыграл даже политически, как победу над Путиным. Они это отдали Путину. Давай, Путин, выкручивай с этого. И он там на внутреннюю публику рассказывает, что вот Украина идет в НАТО, если бы мы не напали, завтра бы НАТО на нас напало. Вот простите, хрень эту всю в своей публике втирают. А можно было этого избежать. Можно было избежать проблем про русский язык. Можно было избежать проблем про религию. Это все уже в Украине, понимаете? Это не то, чтобы я тут агитирую, а ну-ка давайте примем требования Путина. Он, собственно, ничего не требует, кроме территории, в остальном я имею в виду. Это все уже есть в Украине. И мы довольно неплохо моментами жили и с этим. А когда они приняли решение это отдать Путину с какого-то хрена, как русский язык, там, искусство, писатели и все остальное, вот тогда и началась беда. Или когда кое-кто, типа USAID, начали финансировать историю с Бандерой в Украине. Никаких бандеровцев в Украине никогда нет и не было. Но их создали искусственно за деньги, для того, чтобы был хороший способ триггерить Путина. Потом создали клоунские партии в Украине, якобы националистические, которые прыгали для российского телевидения, для Соловьева, раз в неделю делали картинку, и они сидели там, накачивали публику 10 лет, что Украина вот там вообще с ума сошла. Понимаете? Этого всего можно было избежать. Они запустили Сороса в Украину. И вот это все, я, может, сложно сейчас рассказываю тем, кто не углублен в это. Но кто захочет, тот потом поищет информацию. И мы имеем то, что имеем. А так Украина прекрасное государство. Даже несмотря на все проблемы, хотя раньше был потенциал выше, с сумасшедшим потенциалом. И я предлагаю жить не так, как Россия совершенно. Никакого русского мира. Но это не значит вражду. Не, про дружбу речь не идет. Это не значит враждовать, искать себе врагов. Особенно учитывая, какой Путин. Он не требует, я думаю, характеристики в очередной раз. И по-настоящему присоединиться к западной цивилизации, к ее ценностям. Вот что нужно. Вот это путь для Украины. Пройти те реформы, которые проходили все успешные страны.
2: А вот ты сейчас сказал триггерить Путина. А зачем была вот эта вот схема триггерения этого человека?
0: Ну, всю цепочку комбинации я подать не могу. Смотрите, чтобы мои слова не прозвучали так, что Путин святой, а тут его решили потриггерить. Они взяли ту тему, которая явно просто Путину не понравится. Которую ему будет легко разыграть. Я называю это коса на камень шла и все-таки нашла коса на камень. Вот чего они добивались. Путин со своей стороны делал другую накачку. Европа, вот это вот все, что вы там на Западе и так далее.
2: Расскажите, Денис, как это сделать, как добиться того, о чем вы говорите, чтобы Украина была такой страной, как вы ее сейчас называли, и еще тут тебе вопрос был до этого, зачем Украине сотрудничество или дружба с Израилем? Ты упомянул, что сегодня касательно Израиля тоже.
0: Ну, Израиль – маленькое государство в окружении врагов. Мы не маленькое государство, но у нас рядом сосед, у нас огромная пограничная линия с Белоруссией и с Россией. Ситуации похожи. Нам необходимо сотрудничество, обмен опытом в сфере обороны. Это очевидно. А первый вопрос, как этого добиться? Объявляются выборы. Если люди ставят такую задачу, как я, то они должны голосовать за кандидата, который это предлагает. В Украине никогда никакой кандидат такого не предлагал. И в Украине никогда люди не ставили так задачу. Пришло время ее так поставить. Иначе им придется выбирать. Война или русский мир? У нас так всегда ставят вопрос. Знаете еще как ставят? Ты хочешь как Белоруссия и Грузия? Им кто-то навязал, что другого пути нет. Вот только либо как Россия, Беларусь, Грузия, ну то есть типа пророссийскими быть под Россией, под русским миром, либо будет война. Я с этим не согласен.
2: Угу. Интересно.
1: Но пока история другого не знает, Денис. Вот, да, давайте прямо скажем. То есть я имею в виду жить в мире с Путиным, либо не ссорясь с ним, это можно как действительно Беларусь, наверное. Грузия, вот, да, последний период, но все остальное под большим вопросом. То есть нет такого государства, которое бы...
0: А что как Украина жила с 91-го года? С 91-го года.
1: Ну, мне кажется, тут тоже там все вот такими волнами шло, мне кажется. Я помню, что...
0: Да.
1: Я помню газовые войны, я очень хорошо помню вот эти вот тоже оскорбления и на самом высоком уровне, да, о том, что вы там без нашего газа загнетесь и так далее, и так далее. То есть вот эти страшилки. Я тоже помню, но это было очень давно.
0: Это называется наслоение факторов. То, что вы говорите, имеет термин «наслоение факторов». Если вы допускаете ошибки с первого дня независимости и делаете это десятилетиями, то вот мы имеем то, что мы имеем. И так как я предлагаю, мы еще не пробовали. И потому мы не можем об этом судить. Если бы кто-то ставил так задачу, и у нас не получилось, то тогда да.
1: Нет, я вот лишь о том, что действительно пока вот мы таких примеров мы не видим, я имею в виду именно по соседям. Понятно, что можно взять там Азербайджан, но извините, Азербайджан все-таки далеко и граничит с Россией, по-моему, там краешком, или даже, по-моему, не граничит никак, с Турцией он граничит. Вот, поэтому Узбекистан, все остальное, вот я имею в виду Беларусь, вот, которые имеют границы, Прибалтику ту же самую, сколько сегодня разговоров о возможном нападении. И так далее, то есть, не знаю, сказать сложно. Денис, ну я хотел немножечко вот о другом спросить вас. Вот последнее, опять-таки, в последнее время, последний, может быть, там месяц, вот в так называемых, я их так назову, чтобы было, наверное, всем понятно, антивоенные каналы, да, то есть я имею в виду, это вот россияне, которые уехали, которые против войны, против Путина и так далее, очень живо сегодня обсуждают якобы вот такие творящиеся разговоры в Кремле о том, что вот кремлевская элита очень недовольна Путиным, что Путин не прекращает эту самую войну. И вот буквально, по-моему, вчера была статья, если я не ошибаюсь, в Washington Post, поправьте меня, если я ошибаюсь, где якобы Путин... За Economist, да. Где он вышел, якобы сказал, что меня повесят, да? Вот, якобы это вот не может он останавливаться. Пока он не захватит Донбасс, вот в противном случае, это минимум.
2: А кто повесит? И...
1: Свои. Те люди, которые вот его окружают, то есть его, как говорят, ближайший круг повесят. Ну, это понятно, что повесят, это может быть образно сказано, да? Да. Не знаю, что имеется в виду, естественно. Я вообще не знаю, говорил ли он это или нет, за Economist об этом пишет. Вот я хотел как раз, Денис, спросить вас, следите ли вы за подобного рода перипетиями якобы внутри Кремля, его башен, да, вот то, что там происходит, о том, что якобы действительно элита уже устала от этой войны, она сама хочет ее закончить, но вот Путин единственный человек, который этого не делает. Возможно ли вообще это удержать вот настроение, вот эту войну по желанию одного единственного человека, которому уже там за 70?
0: Давайте разделим. Значит, по поводу олигархи, окружения Путина устали от войны, это чистая правда. И я это знаю не понаслышке, а из первоисточника. Им эта война нафиг не нужна. Они хотят вернуться к взаимодействию с Западом и вести свою жизнь так, как они шикарно вели до этого. Повторяю, с первоисточника. Теперь, что касается статьи Economist. Это, конечно, такой фейк-фейк. Это такое ИПСО-ИПСО, информационно-психологическая операция. Почему я назвал вчерашний день днем ИПСО? Financial Times, Economist, я шокирован, я такого со времен Байдена не видел. То есть в такое поверить знаете, кто может? Человек с Запада, это все-таки англоязычное издание, человек с Запада, который на карте мира не найдет ни России, ни Украины. Вот он поверит, что Путин кому-то сказал, если я не остановлюсь, меня повесят. Вот вы верите, что Путин мог такое кому-то сказать?
1: Нет, я абсолютно.
0: Абсолютно невозможно. Это нужно не понимать ни что такое КГБ, ни их ментальность, ни их философию, ни их понимание жизни. Это абсолютная чушь, просто абсолютная чушь.
2: Ну, безусловно.
1: Но, кстати говоря, по поводу касаток и медведей, он сказал это в эфире, это уже, наверное, нельзя.
0: Да, вы знаете, что это, кстати говоря?
2: Объясни, пожалуйста.
1: Вот я хотел вас спросить, как вы это прочитали?
0: Потом многие животноводы начали же писать, что это неправда, касатки медведей, короче говоря, там толпы
1: съедают
0: и так далее. Знаете, кто такой медведь? Соединенные Штаты Америки. Медведь – это Соединенные Штаты Америки.
2: Почему? Как ты это понял, Денис?
0: Ну вот понял, медведь – это Соединенные Штаты Америки. А Путин ассоциирует себя с касатками, с волками, понимаете? Вот с чем себя ассоциирует Путин. А медведь – это для него Соединенные Штаты. Это был сигнал Соединенным Штатам. И Соединенные Штаты это прекрасно поняли. Это для широких масс не совсем понятно, но вот они ассоциируют США с медведем.
2: Это может ли, если это, Денис, если это рассматривать так, как ты сейчас сказал, можно ли тогда сделать вывод, что Путин уже дошел до ручки и угрожает Соединенным Штатам?
0: Ну так это же не новость, но он же завуалированно это делает. Они всегда завуалированно угрожают. Он продолжает это делать просто, как он считает, более искусным образом. Они ему передают приветы подобные, и он передает эти приветы.
2: Ну, Денис, дорогой, ну давай, ты же самый реалист, ты приземленный человек. Ну, правда смешно, это слон и моська. Ну, ты понимаешь, что моська – это, конечно, не Соединенные Штаты. Какие могут быть угрозы? Ну, ей-богу.
0: Ну, вы понимаете, в чем дело? В России нет никакой финансовой мощи, но у них есть несколько нюансов. Зависимость мира от их ресурсов, на которые мир присажен. И второе – это ядерное оружие.
3: Programming for Toronto Russian-speaking community can be heard every Sunday from 9 a.m. to 10 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
4: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
5: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station. Now, the Laotian program on AM 1430 Fairchild Radio.